Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует.

счастье дано повстречать иль беду еще. Есть только миг, за него и держись.

Значит, тут неподалеку где-то генератор волн звука фу. Гады вывели частоту моего мозга. Вот уже пятую сутки уснуть не могу. Мне тел гасить по инерции пульсирующую идею. Революция, революция. Этот сигнал уставшее тело квалифицировало ошибочно. Реакция на выходе полюция. Шансов нет, ведь на синхронизаторе табло высвечивает пол. Палочки осталось, значит, энергии в аккумуляторе минут на 20. Плюс мрад по воде убитого лененка. Это поможет и газоспектрометр, и минут 7-8 сбивать с толка.

Где-то неподалеку в небо взмыли какие-то странные синие утки. Вас приветствует новостная дека, вы вошли в директорию смеха. Казусы, каламбуры, потеха, цена услуги, одна копейка. Спасибо, отличный выбор, раздел «Далекая планета». Это новость со спутника Солнца, шла два световых века. Итак, на планете роботов кучка людей, бунтарей погибла нелепо, так и не узнав, что их вождь был робот.

который выжил из моего тела последние силы. И вот я уже несусь в сумасшедшей машине. Лезвие ножа по рукоять утонуло в резине. Подрубка системы охлаждения. Робот меня пытаясь тряхнуть, махал своими типа руками. Истерический смех накрыл новыми волнами, когда ёбнутая железка начала изображать склеенными глазами предсмертную агонию. Присёк бы

Подбирают ко мне беспрерывно, их явно достало мясо ленивцев. Мой, видимо, непривычно пахнет, обещаю, новый деликатес. Блять, зачем за территорию я залез? Ведь там была самая большая беда, что взять компот, вишневый или лимонный швепс. Или как откосить якобы тонизирующий утренний пляжный секс. О, мой сестр, как бы хотел бы сейчас там с вами, не с роботами, львами, здесь. Удавил бы в себе спесь, не стал бы прятаться в углу, чтоб там фольгой накрывшись, не рекомендуемый высший курс математики штудировать с фонариком. Да, сестры, стал бы хорошим мальчиком, натирал бы вас кремом от загара, с радостью бегал бы за улетевшим аланчиком.